0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 25 сентября. Католическая церковь чтит память святого Фермина, епископа, мученика III века. В возрасте 18 лет он был рукоположен в сан священника, проповедовал в Наварре, затем отправился во Францию, поселился в Амьене, там организовал местную церковь. В возрасте 24 лет был назначен епископом. Официальные власти Амьена воспротивились христианскому учению, заключили Фермина в тюрьму, где он был казнен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иосифа Круммеля, арестован в 1925 году. До 1935 года был в тюрьмах в Шепетовке, Киеве, Харькове, Ярославле, в лагере на Соловках и в ссылке в Казахстане. В 1936 году арестован, выслан в Марийскую ССР. Арестован в Йошкар-Оле в июне 1937 года. Расстрелян 25 сентября 1937 года. Господи, даруй мне мир.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 25 сентября папа Лев XIV начал пятый апостольский визит, который продлится до понедельника и будет включать Париж с посещением ЮНЕСКО, Лурд и Мец. Девиз папской поездки вдохновляется Евангелием от Иоанна: «Дабы мир имел жизнь». Как пояснил госсекретарь Святейшего Отца кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв: «Да уверует мир, поскольку нет телесной жизни без жизни души». Примечательно, что визит Святейшего Отца проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. На этом фоне, поясняет Паролин, голос Святейшего Отца будет звучать не как суровое и абстрактное предостережение, а как волнующее напоминание о солидарности и ответственности, сближающей нас друг с другом, особенно когда жизнь становится более хрупкой и беззащитной. Позиция Церкви по этому вопросу ясна и всем известна. Она неустанно защищает жизнь на всех ее этапах. Папа Лев XIV желает напомнить, что настоящее сочувствие перед лицом страданий не заключается в содействии или в ускорении смерти, но в том, чтобы никогда и никого не оставлять наедине со своей болью. Еще один ключевой мотив поездки папы – дипломатия встречи. Дипломатия Святейшего Престола, подчеркнул кардинал, неустанно утверждает, что мир нельзя сводить к простой игре равновесия сил или к шаткой стабильности, обеспеченной исключительно сдерживанием или гонкой вооружений. Разумеется, это не отменяет законных потребностей безопасности, однако подлинный и устойчивый мир невозможно построить против кого-то, но только вместе с другими, посредством общей архитектуры примирения и диалога, столь же терпеливого, сколь и требовательного. Значение культуры встречи особенно призвано подчеркнуть посещение папой ЮНЕСКО – место, где культура и воспитание становятся конкретными инструментами сотрудничества между народами. По своей природе, отметил ватиканский госсекретарь, церковь призвана быть пространством, в котором люди, народы и культуры учатся прислушиваться друг к другу, узнавать друг друга и признавать достоинство всех людей как чад Божиих. При этом Церковь продвигает диалог также с неверующими. Он основан на Новом Завете. В первом послании Петра говорится о долге христиан давать ответ кротко и уважительно о том, на чем основана их надежда. После Парижа папа отправится в Лурд, где, по словам Паролина, можно убедиться в братстве жизни, жизни, которую любят, о которой заботятся, жизни, которая иногда мучительна, но это всегда жизнь в общении, бесценный Божий дар, делающий всех нас братьями и сестрами по человечеству. Послание о братстве Лев XIV принесет и в Мец, город, тесно связанный с личностью одного из отцов-основателей Европы Робером Шуманом. В основе их идеи Европы находилось понятие христианского братства. Только на основании солидного фундамента справедливости и ответственности между поколениями мы сможем передать потомкам по-настоящему братский мир и примиренную землю, подчеркнул кардинал Паролин.

24 сентября Лев XIV встретился с участниками пленарного заседания Папской академии наук, посвященного будущему науки в меняющемся мире. По словам папы, цифровизация, искусственный интеллект и робототехника стремительно меняют мир, открывая новые возможности, но они несут и риски, а значит, требуют большей ответственности. Святейший Отец указал на возможные достижения в медицине, диагностике, продовольственной и энергетической сферах, на расширение знаний о Вселенной и природе, новые возможности для человеческого творчества и сотрудничества. Однако эти же технологии могут использоваться для слежки, манипулирования и дискриминации. Сложные кибервозможности и автономное оружие способны создать новые угрозы для международной безопасности и мира, если их разрабатывать или внедрять без надлежащих гарантий и человеческого контроля. Отдельного внимания требует и экологическая цена. Современные системы искусственного интеллекта потребляют огромные объемы энергии и воды, заметно влияя на выбросы углекислого газа. «Технологический прогресс никогда не бывает просто вопросом техники», подчеркнул Лев XIV. «Каждая технология так или иначе отражает определенное представление о человеке, обществе и будущем. Поэтому рост возможностей изменять мир – должен сопровождаться ростом ответственности. Чем больше у нас возможностей изменять мир, тем важнее уметь различать, что служит богоданному достоинству человека, общему благу и заботе о творении. Нужно мудро управлять переменами и заботиться о тех, на ком наши решения скажутся сильнее всего». Особенно остро этот вопрос стоит в связи с климатом. Волны жары, засухи, наводнения, штормы и лесные пожары становятся все более частыми и сильными, причем особенно тяжело их последствия сказываются на самых бедных, на уязвимых общинах. Поэтому климатическая проблема затрагивает не только экологию. По сути, это вопрос справедливости, человеческого достоинства и солидарности между народами и поколениями. Таким образом, необходимо переходить от реагирования на катастрофы к их предотвращению, укреплять устойчивость и дальновидно учитывать последствия научных и технологических решений. Для этого необходимо междисциплинарное сотрудничество ученых, инженеров, экономистов, врачей, социологов, местных сообществ и политиков. Лев XIV высоко оценил серию саммитов по климатической устойчивости, проводимых Папской академией вместе с партнерами, и призвал продолжать этот путь, чтобы научное сотрудничество, как общественное благо, служило миру, достоинству человека и заботе о творении.

24 сентября Святейший Отец принял на аудиенции лидеров двух европейских стран. На переговорах в госсекретариате, содержание которых было обнародовано залом печати Ватикана, прозвучало пожелание содействовать укреплению мира в конфликтных регионах. Обе аудиенции у Святейшего Отца проходили в Апостольском дворце. Сначала папа принял президента Португальской республики Жозе Антонио Сегуру, затем премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. За аудиенциями последовали переговоры в государственном секретариате с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, возглавляющим отдел по связям с государствами и международными организациями. В ходе встречи португальского президента с Галлахером были отмечены солидные двусторонние отношения. Обсуждались некоторые общественно-экономические вопросы и темы международной повестки с упоминанием конфликтов, миграционного вопроса, важности мультилатерализма, соблюдения международного права и безотлагательного труда по продвижению мира. Венгерский премьер-министр беседовал с Галлахером на тему вклада католической церкви в жизнь страны. Собеседники коснулись также вопросов, связанных с образованием и с защитой христианских общин, находящихся в ситуациях особой уязвимости. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной обстановки, в частности на Украине и на Ближнем Востоке, и выразили надежду на укрепление миротворческих усилий международного сообщества.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучат избранные страницы из книги «Илиотропион» или «Сообразование с божественной волей» немецкого писателя эпохи Возрождения, католического иеромонаха Иеремии Дрекселя в переводе православного святителя Иоанна Тобольского. Святой мученик Киприан, красноречивый епископ Карфагена, оставил нам краткое начертание христианских добродетелей или всего того,

других выражений наших мыслей и чувств. В делах должна быть правда и истина. В отношениях к другим – милосердие, в отношении нравов – исправление. Никаких обид не творить. Сделанную нам обиду благодушно и терпеливо переносить. Со всеми жить мирно. Бога любить всем сердцем. Любить Бога, ибо Он – Отец. Бояться Его, ибо Он – Бог. Иисуса Христа не сравнивать ни с кем из других существ, как земных, так и небесных. Сердечной любовью соединяться с Ним. К честному кресту Его быть внимательными и поклоняться Ему со страхом по греховности своей и надеждой на крестные заслуги Христовы для нашего искупления. В беседах, разговорах и суждениях о Пресвятом имени и достоинстве Христа Спасителя нашего быть твердыми и постоянными во всем, что касается нашего вероисповедания. В ответах собеседникам отвечать смело, во что мы веруем и что исповедуем, как несомненную истину. В час смерти, тем более смерти за исповедание Христа, иметь непоколебимое мужество, которым заслужим венец исповедников Христовых. Это значит, что мы должны и в земной жизни вести себя как сыновья и дочери Божьи, как сонаследники Христовы, то есть всеми силами хранить Божью заповедь, исполнять во всем святую волю Небесного Отца. Из всех означенных выше предложений святого Киприана нужно всегда помнить прежде всего о 7, 8, 9 и 10 предложениях, то есть не причинять никому никакой обиды, нанесенную нам обиду благодушно претерпевать, с ближними жить в мире, Бога любить всем сердцем. Потому что именно в этом мы, слабые и неразумные, часто согрешаем. Когда Господь посылает нам многие душевные и вещественные дарования, мы охотно принимаем их и сердечно предаемся божественному провидению. По воле Божьей ничто, кроме греха, не делается в мире. Но когда постигают нас разные наказания, обиды, лишения, тогда мы ропщим, то есть не признаем воли Божьей в постигших нас бедах или неприятностях. Мы начинаем приписывать их человеческой злобе, нелюбви к нам, зависти и подобным греховным побуждениям со стороны других, не понимая, что этот самый чужой грех, причинивший нам зло, допускается Богом в наказание нам для нашего же исправления. В этом состоит величайшее ослепление и непонимание наше истинного значения тех неприятностей, которые ниспосылает нам Божий промысел. Да будет же нам известно, что по всей широте земной и по высоте небесной ничто не делается и не происходит без первопричины – воли Божьей. Только грех составляет исключение из сказанного выше. Он получил свое начало и происхождение – от лукавого духа лжи, противящегося Богу истине. Святой Кассиан совершенно ясно выразился. Веровать нам должно, что ничего в мире не делается без воли Божьей, которая или приводит доброе дело в совершение многоразличными, часто непостижимыми путями, или же только допускает совершиться злу с тем, чтобы оно обратилось в добро для пострадавшего. Все творение беспрекословно служит, повинуется и подчиняется законам Верховного Законодателя. А прекраснейший из творений, человек, один поднимает бунт против Создателя своего и хочет сопротивляться Всемогущему. Поэтому Божественная воля не только требует от нас, чтобы мы никого не обижали и были справедливы, и не потому только, будто бы мы не в состоянии отомстить своим противникам. Но Господь желает, чтобы мы благодушно и терпеливо переносили нанесенные нам обиды и со всеми сохраняли мир, даже и в том случае, когда они сами не живут и не хотят благополучно жить с нами. Мы должны быть во всем послушны своему Учителю и Наставнику, Спасителю нашему Иисусу Христу, Господу нашему. Должны подражать по мере сил наших Его примеру и делам, изображенным в его евангельском учении.

Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Kristus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 25 сентября. Католическая церковь чтит память святого Фермина, епископа, мученика III века. В возрасте 18 лет он был рукоположен в сан священника, проповедовал в Наварре, затем отправился во Францию, поселился в Амьене, там организовал местную церковь. В возрасте 24 лет был назначен епископом. Официальные власти Амьена воспротивились христианскому учению, заключили Фермина в тюрьму, где он был казнен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иосифа Круммеля, арестован в 1925 году. До 1935 года был в тюрьмах в Шепетовке, Киеве, Харькове, Ярославле, в лагере на Соловках и в ссылке в Казахстане. В 1936 году арестован, выслан в Марийскую ССР. Арестован в Йошкар-Оле в июне 1937 года. Расстрелян 25 сентября 1937 года. Господи, даруй мне мир.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 25 сентября папа Лев XIV начал пятый апостольский визит, который продлится до понедельника и будет включать Париж с посещением ЮНЕСКО, Лурд и Мец. Девиз папской поездки вдохновляется Евангелием от Иоанна: «Дабы мир имел жизнь». Как пояснил госсекретарь Святейшего Отца кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв: «Да уверует мир, поскольку нет телесной жизни без жизни души». Примечательно, что визит Святейшего Отца проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. На этом фоне, поясняет Паролин, голос Святейшего Отца будет звучать не как суровое и абстрактное предостережение, а как волнующее напоминание о солидарности и ответственности, сближающей нас друг с другом, особенно когда жизнь становится более хрупкой и беззащитной. Позиция Церкви по этому вопросу ясна и всем известна. Она неустанно защищает жизнь на всех ее этапах. Папа Лев XIV желает напомнить, что настоящее сочувствие перед лицом страданий не заключается в содействии или в ускорении смерти, но в том, чтобы никогда и никого не оставлять наедине со своей болью. Еще один ключевой мотив поездки папы – дипломатия встречи. Дипломатия Святейшего Престола, подчеркнул кардинал, неустанно утверждает, что мир нельзя сводить к простой игре равновесия сил или к шаткой стабильности, обеспеченной исключительно сдерживанием или гонкой вооружений. Разумеется, это не отменяет законных потребностей безопасности, однако подлинный и устойчивый мир невозможно построить против кого-то, но только вместе с другими, посредством общей архитектуры примирения и диалога, столь же терпеливого, сколь и требовательного. Значение культуры встречи особенно призвано подчеркнуть посещение папой ЮНЕСКО – место, где культура и воспитание становятся конкретными инструментами сотрудничества между народами. По своей природе, отметил ватиканский госсекретарь, церковь призвана быть пространством, в котором люди, народы и культуры учатся прислушиваться друг к другу, узнавать друг друга и признавать достоинство всех людей как чад Божиих. При этом Церковь продвигает диалог также с неверующими. Он основан на Новом Завете. В первом послании Петра говорится о долге христиан давать ответ кротко и уважительно о том, на чем основана их надежда. После Парижа папа отправится в Лурд, где, по словам Паролина, можно убедиться в братстве жизни, жизни, которую любят, о которой заботятся, жизни, которая иногда мучительна, но это всегда жизнь в общении, бесценный Божий дар, делающий всех нас братьями и сестрами по человечеству. Послание о братстве Лев XIV принесет и в Мец, город, тесно связанный с личностью одного из отцов-основателей Европы Робером Шуманом. В основе их идеи Европы находилось понятие христианского братства. Только на основании солидного фундамента справедливости и ответственности между поколениями мы сможем передать потомкам по-настоящему братский мир и примиренную землю, подчеркнул кардинал Паролин.

24 сентября Лев XIV встретился с участниками пленарного заседания Папской академии наук, посвященного будущему науки в меняющемся мире. По словам папы, цифровизация, искусственный интеллект и робототехника стремительно меняют мир, открывая новые возможности, но они несут и риски, а значит, требуют большей ответственности. Святейший Отец указал на возможные достижения в медицине, диагностике, продовольственной и энергетической сферах, на расширение знаний о Вселенной и природе, новые возможности для человеческого творчества и сотрудничества. Однако эти же технологии могут использоваться для слежки, манипулирования и дискриминации. Сложные кибервозможности и автономное оружие способны создать новые угрозы для международной безопасности и мира, если их разрабатывать или внедрять без надлежащих гарантий и человеческого контроля. Отдельного внимания требует и экологическая цена. Современные системы искусственного интеллекта потребляют огромные объемы энергии и воды, заметно влияя на выбросы углекислого газа. «Технологический прогресс никогда не бывает просто вопросом техники», — подчеркнул Лев XIV. «Каждая технология так или иначе отражает определенное представление о человеке, обществе и будущем. Поэтому рост возможностей изменять мир должен сопровождаться ростом ответственности. Чем больше у нас возможностей изменять мир, тем важнее уметь различать, что служит богоданному достоинству человека, общему благу и заботе о творении. Нужно мудро управлять переменами и заботиться о тех, на ком наши решения скажутся сильнее всего. Особенно острый этот вопрос стоит в связи с климатом. Волны жары, засухи, наводнения, штормы и лесные пожары становятся все более частыми и сильными, причем особенно тяжело их последствия сказываются на самых бедных, на уязвимых общинах. Поэтому климатическая проблема затрагивает не только экологию. По сути, это вопрос справедливости, человеческого достоинства и солидарности между народами и поколениями. Таким образом, необходимо переходить от реагирования на катастрофы к их предотвращению, укреплять устойчивость и дальновидно учитывать последствия научных и технологических решений. Для этого необходимо междисциплинарное сотрудничество ученых, инженеров, экономистов, врачей, социологов, местных сообществ и политиков. Лев XIV высоко оценил серию саммитов по климатической устойчивости, проводимых Папской академией вместе с партнерами, и призвал продолжать этот путь, чтобы научное сотрудничество, как общественное благо, служило миру, достоинству человека и заботе о творении.

24 сентября Святейший Отец принял на аудиенции лидеров двух европейских стран. На переговорах в госсекретариате, содержание которых было обнародовано залом печати Ватикана, прозвучало пожелание содействовать укреплению мира в конфликтных регионах. Обе аудиенции у Святейшего Отца проходили в Апостольском дворце. Сначала папа принял президента Португальской республики Жозе Антонио Сегуру, затем премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. За аудиенциями последовали переговоры в государственном секретариате с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, возглавляющим отдел по связям с государствами и международными организациями. В ходе встречи португальского президента с Галлахером были отмечены солидные двусторонние отношения. Обсуждались некоторые общественно-экономические вопросы и темы международной повестки с упоминанием конфликтов, миграционного вопроса, важности мультилатерализма, соблюдения международного права и безотлагательного труда по продвижению мира. Венгерский премьер-министр беседовал с Галлахером на тему вклада католической церкви в жизнь страны. Собеседники коснулись также вопросов, связанных с образованием и с защитой христианских общин, находящихся в ситуациях особой уязвимости. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной обстановки, в частности на Украине и на Ближнем Востоке, и выразили надежду на укрепление миротворческих усилий международного сообщества.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучат избранные страницы из книги «Илиотропион» или «Сообразование с божественной волей» немецкого писателя эпохи Возрождения, католического иеромонаха Иеремии Дрекселя в переводе православного святителя Иоанна Тобольского. Святой мученик Киприан, красноречивый епископ Карфагена, оставил нам краткое начертание христианских добродетелей или всего того, чего требует божественная воля от своих рабов и взыскивает с них. При составлении этого начертания святой епископ желал изобразить в храмах, а более всего в сердцах, христианский образ поведения и совершенство духовной жизни. Полезно все то, что угодно воле Божьей, чему учил и исполнял Христос, расположить в кратких выражениях в следующем порядке. Смирение в жизни, в мыслях и поступках. Непоколебимое мужество в вере. Скромность и разборчивость в употреблении слов и других выражений наших мыслей и чувств. В делах должна быть правда и истина. В отношениях к другим – милосердие, в отношении нравов – исправление. Никаких обид не творить. Сделанную нам обиду благодушно и терпеливо переносить. Со всеми жить мирно. Бога любить всем сердцем. Любить Бога, ибо Он – Отец, бояться Его, ибо Он – Бог. Иисуса Христа не сравнивать ни с кем из других существ, как земных, так и небесных. Сердечной любовью соединяться с Ним. К честному кресту Его быть внимательными и поклоняться Ему со страхом по греховности своей и надеждой на крестные заслуги Христовы для нашего искупления. В беседах, разговорах и суждениях о Пресвятом имени и достоинстве Христа Спасителя нашего быть твердыми и постоянными во всем, что касается нашего вероисповедания. В ответах собеседникам отвечать смело, во что мы веруем и что исповедуем, как несомненную истину. В час смерти, тем более смерти за исповедание Христа, иметь непоколебимое мужество, которым заслужим венец исповедников Христовых. Это значит, что мы должны и в земной жизни вести себя как сыновья и дочери Божьи, как сонаследники Христовы, то есть всеми силами хранить Божью заповедь, исполнять во всем святую волю Небесного Отца. Из всех означенных выше предложений святого Киприана нужно всегда помнить прежде всего о 7, 8, 9 и 10 предложениях, то есть не причинять никому никакой обиды, нанесенную нам обиду благодушно претерпевать, с ближними жить в мире, Бога любить всем сердцем. Потому что именно в этом мы, слабые и неразумные, часто согрешаем. Когда Господь посылает нам многие душевные и вещественные дарования, мы охотно принимаем их и сердечно предаемся божественному провидению. По воле Божьей ничто, кроме греха, не делается в мире. Но когда постигают нас разные наказания, обиды, лишения, тогда мы ропщим, то есть не признаем воли Божьей в постигших нас бедах или неприятностях. Мы начинаем приписывать их человеческой злобе, нелюбви к нам, зависти и подобным греховным побуждениям со стороны других, не понимая, что этот самый чужой грех, причинивший нам зло, допускается Богом в наказание нам для нашего же исправления. В этом состоит величайшее ослепление и непонимание наше истинного значения тех неприятностей, которые ниспосылает нам Божий промысел. Да будет же нам известно, что по всей широте земной и по высоте небесной ничто не делается и не происходит без первопричины – воли Божьей. Только грех составляет исключение из сказанного выше. Он получил свое начало и происхождение – от лукавого духа лжи, противящегося Богу истине. Святой Кассиан совершенно ясно выразился. Веровать нам должно, что ничего в мире не делается без воли Божьей, которая или приводит доброе дело в совершение многоразличными, часто непостижимыми путями, или же только допускает совершиться злу с тем, чтобы оно обратилось в добро для пострадавшего. Все творение беспрекословно служит, повинуется и подчиняется законам Верховного Законодателя. А прекраснейший из творений человек один поднимает бунт против Создателя своего и хочет сопротивляться Всемогущему. Поэтому Божественная воля не только требует от нас, чтобы мы никого не обижали и были справедливы, и не потому только, будто бы мы не в состоянии отомстить своим противникам. Но Господь желает, чтобы мы благодушно и терпеливо переносили нанесенные нам обиды и со всеми сохраняли мир, даже и в том случае, когда они сами не живут и не хотят благополучно жить с нами. Мы должны быть во всем послушны своему учителю и наставнику, Спасителю нашему Иисусу Христу, Господу нашему. Должны подражать по мере сил наших Его примеру и делам, изображенным в Его евангельском учении.
2: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 26 сентября. Католическая церковь чтит память святых Космы и Дамиана, бессребреников. Косма и Дамиан были врачами. Они бескорыстно лечили бедных. Умерли мученической смертью в III веке. На их могилах совершались многочисленные исцеления, и поэтому их почитание быстро распространилось на христианском Востоке и пришло на Запад. Святые мученики Косма и Дамиан – покровители врачей и аптекарей. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Адольфа Петкевича. Он служил в Украине. Арестован в феврале 1930 года. Был в тюрьмах в Харькове, Киеве, Ярославле. Умер 26 сентября 1933 года в Архангельске. «Возрадуется сердце мое в Господе».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 25 сентября папа Лев XIV прибыл в Париж, начав 4-дневный апостольский визит во Францию. После торжественной церемонии в аэропорту Орли он встретился в Елисейском дворце с президентом Французской республики, а затем обратился к представителям государственной власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Святейший Отец связал историческое наследие Франции с современными вопросами человеческого достоинства, искусственного интеллекта, светскости, защиты жизни и мира. Символом обретенной надежды Лев XIV назвал собор Нотр-Дам, восстановленный после пожара усилиями государственных и частных структур. Разрушенное может возродиться, когда люди объединяются ради общего дела. Французская культура имеет христианские корни, а девиз республики «Свобода, равенство, братство» выражает универсальные этические требования, восходящие и к Евангелию. Именно в Париже была провозглашена всеобщая декларация прав человека, которую святой Иоанн Павел II назвал подлинной вехой на пути нравственного прогресса человечества. Лев XIV подчеркнул важность защиты человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, предупредив о риске машинного рая, если научный и технический прогресс перестанет ориентироваться на благо человека. Именно поэтому необходимо формировать нравственное различение, чтобы человек сохранял свободу совести и оставался в центре общественного и технологического развития. Подлинно светский характер общества не исключает религиозного измерения, а позволяет государству и церковным общинам сотрудничать ради общего блага в духе здоровой взаимодополняемости. В этом контексте папа высоко оценил диалог между Святейшим Престолом, Поместной католической церковью и французским правительством, в частности, вклад католических школ и благотворительных учреждений в жизнь общества. Говоря о защите жизни, Лев XIV упомянул вызовы, возникающие там, где наука и медицина превращаются в источник коммерческой выгоды, генетические манипуляции, суррогатное материнство, торговлю органами и практики, связанные с намеренным прекращением жизни. Право на жизнь остается непреложной основой всех прочих прав человека. Папа особо отметил международную ответственность Франции. На фоне глобальных кризисов он призвал не считать войну неизбежной, подчеркнув необходимость диалога, дипломатии и разоружения. По его словам, Франция призвана сохранять активную роль в многосторонности, содействуя миротворчеству в Европе и во всем мире. Завершая речь, папа процитировал слова самого президента Франции, обращенные в 2018 году к поместным епископам. «Церковь, безразличная к мирским вопросам, не исполняла бы своего призвания, а президент республики, безразличный к церкви и католикам, не исполнял бы своего долга».

Семь лет назад мир с тревогой наблюдал за пожаром в соборе Парижской Богоматери. Вчера, оказавшись под его сводами, папа Лев XIV назвал восстановление храма знаком надежды для всей церкви. Вечером 25 сентября Святейший Отец возглавил в Нотр-Дам-де-Пари вечерню с духовенством и монашествующими Франции. По словам папы, пожар позволил особенно ясно увидеть подлинное значение собора. В тот драматический час мы поняли, что Нотр-Дам больше, чем исторический памятник. Общая сопричастность людей и усилия по восстановлению показали, что здесь бьется сердце народа, что это место встречи прошлого и будущего, неба и земли. Возвращенный человечеству собор, отметил Лев XIV, вновь открывает пространство, где красота может говорить встревоженному сердцу и вести его к миру. Восстановление Нотр-Дама, в котором участвовало все общество, показало: задача церкви не просто сохранять прошлое, но оживлять традицию с дерзновением веры и надежды. Святейший Отец призвал духовенство Франции извлечь урок из этого опыта, где пространство встречи вышло далеко за пределы церковной ограды. «Пусть то, что произошло здесь, вдохновит вас», — призвал папа, указав на необходимость миссионерского обращения, о котором писал папа Франциск в апостольском увещании «Евангелии Гаудиум». Это означает, что церковь не должна превращаться в замкнутое убежище. Христианин не призван бежать от сложности мира. Сам Бог вошел в человеческую историю, уже отмеченную и добром, и страданиями. Крест открывает ее темные стороны, но еще глубже — любовь Бога, оказавшуюся сильнее смерти. Та же встреча земного и небесного — раскрывается и в самом облике Нотр-Дама, отметил папа. Его крестообразная форма, где соединяются камень и свет, напоминает о встрече земли и неба, собирая воедино историю человеческих радостей и страданий. Здесь различные события и переживания человеческой истории складываются в единый живой язык. Жизнь собора, подчеркнул Святейший Отец, не исчерпывается архитектурой. Его подлинное предназначение — быть местом молитвы и прославления Бога. Подлинная душа Нотр-Дама — литургия. Алтарь в центре храма свидетельствует, что церковь — это живая община, объединенная вокруг Евхаристии. В обществе, перегруженном шумом и суетой, благоговейная простота литургического жеста и песнопения дарит человеку оазис мира, открывая пространство для встречи с Творцом. Папа призвал совершать богослужения с глубоким благоговением и благолепием даже в самых малых общинах и ставить церковное единство выше личных предпочтений. «Вместе мы станем пророчеством о том, что примиренный мир возможен», — сказал папа. Говоря о самом сердце христианского служения, Лев XIV указал на необходимость тихой личной молитвы. Сославшись на слова слуги Божьей Мадлен дель Брель, Святейший Отец отметил: «Без личного молитвенного предстояния невозможно стать ни любящими детьми Отца, ни друзьями Иисуса Христа». В конце проповеди епископ Рима призвал присутствующих обратить взор к уцелевшей в огне статуе XIV века Девы Марии с младенцем, которая сегодня вновь возвышается под сводами собора. «Пусть Мария, принявшая слово в своем чреве, сохранит вашу верность и станет звездой, направляющей миссию церкви во Франции», — молитвенно воззвал папа Лев XIV.

В то время, когда все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись». Сегодня мы прикасаемся к двум литургическим текстам, которые на первый взгляд кажутся бесконечно далекими друг от друга. Один написан в древности мудрецом, который прожил долгую жизнь и многое повидал. Другое – это повествование из Евангелия, когда вокруг Иисуса радовалась и ликовала толпа. Но если вдуматься, оба этих текста об одном и том же – о нашей с вами обычной человеческой жизни, о том, как быстро летит время и как нам порой трудно заметить самое главное в этой жизни. Слова книги проповедника звучат удивительно, они будто спорят друг с другом. Мудрец говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей, радуйся, ходи путями сердца твоего, но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Как видим, Бог вовсе не против нашей радости. Мудрец ведь не говорит: «Ходи с угрюмым лицом и ничему не радуйся». Наоборот, он призывает ценить молодость, ценить силы и здоровье, пока они есть. Но тут же мягко предупреждает: «Помни, что у всего есть конец». Наша жизнь – это не черновик, который можно будет когда-то переписать начисто. У каждого нашего поступка, у каждого слова есть свой четкий вес. Радуйся жизни, но живи осознанно. Не теряй связи с Богом уже сейчас, пока ты молод и пока все хорошо в твоей жизни. А вот дальше идет очень красивое повествование, но в то же время грустное описание того, как человек стареет. «Задрожат стерегущие дом». Это о руках, которые с годами начинают дрожать и теряют былую силу. «Согнутся мужи силы» – это о спине, о ногах, которым все труднее держать осанку. «Помрачаться смотрящие в окно» – это о глазах, когда зрение слабеет, и мир вокруг теряет былые краски, и человек начинает спотыкаться на ровной дороге, волосы становятся седыми, и даже самая маленькая забота начинает казаться тяжелым бременем. Все земное проходит, проходит, как легкий дым. Именно поэтому мудрец просит нас: «Не откладывайте Бога на потом». Помните о нем сейчас, пока вы можете ходить, видеть, слышать и любить.

Продолжая, перенесемся в Новый Завет к Евангелию от Луки. Представьте себе такую картину. Иисус только что совершил удивительные чудеса. Люди вокруг счастливы, они рукоплещут, они в полном восторге. Ученики Христа, наверное, тоже невероятно горды за своего учителя. Им кажется, что этот праздник и этот успех будет длиться вечно. И вдруг посреди этого всеобщего счастья Иисус поворачивается к ученикам и говорит очень тихие, но суровые слова. «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Какая точная параллель с первым чтением. Там мудрец говорил «Радуйся, но помни, что земная жизнь кончится». А здесь Христос говорит ученикам «Вы радуетесь чудесам». Это хорошо, но знайте, впереди меня ждет предательство, ждет крест. Иисус хочет, чтобы они были готовы к испытаниям. Но посмотрите, что происходит дальше. В Евангелии сказано, но они не поняли слова сего, а спросить его боялись. Ученики просто закрыли уши. Им было так хорошо в этот момент, что они побоялись испортить себе настроение. Им не хотелось думать о плохом, не хотелось думать о кресте, тем более. Мы ведь тоже часто так делаем, не правда ли? Когда у нас все хорошо, мы прячемся от чужой боли, от мыслей о трудностях, закрываем глаза и надеемся, что сложные дни нас никогда не коснутся.

0: В заключение давайте соединим эти две истории. Они сходятся в одном ключевом моменте. Бог призывает нас жить с открытыми глазами и искренним сердцем. Не нужно бояться действительности. Да, молодость уходит, силы убывают, и в жизни каждого из нас бывают не только праздничные моменты, но и свои маленькие голгофы. Это трудности, болезни, утраты. Настоящие голгофы, как в этот страшный период войны. Но человек веры тем и отличается, что не боится смотреть правде в глаза. Мы можем радоваться каждому дню, солнцу, друзьям, хорошей погоде, ведь все это дары Божьи. Но в то же время помним, что наше главное пристанище на небесах. И если проповедник говорит, что в конце пути душа возвращается к Богу, то Евангелие идет еще дальше. Евангелие показывает нам, что за каждым крестом, за каждой тьмой всегда следует воскресение. Следовательно, сестры, братья, давайте ценить каждый миг нашей жизни, давайте радоваться, давайте любить, творить добро прямо сейчас, именно сегодня. И что самое главное, давайте держаться изо всех сил за Божью руку, как в счастливые дни, так особенно и в трудные моменты нашей жизни. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Сегодня 26 сентября. Католическая церковь чтит память святых Космы и Дамиана, бессребреников. Косма и Дамиан были врачами. Они бескорыстно лечили бедных. Умерли мученической смертью в III веке. На их могилах совершались многочисленные исцеления, и поэтому их почитание быстро распространилось на христианском Востоке и пришло на Запад. Святые мученики Косма и Дамиан – покровители врачей и аптекарей. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Адольфа Петкевича. Он служил в Украине. Арестован в феврале 1930 года. Был в тюрьмах в Харькове, Киеве, Ярославле. Умер 26 сентября 1933 года в Архангельске. «Возрадуется сердце мое в Господе».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Утром 25 сентября папа Лев XIV прибыл в Париж, начав 4-дневный апостольский визит во Францию. После торжественной церемонии в аэропорту Орли он встретился в Елисейском дворце с президентом Французской республики, а затем обратился к представителям государственной власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Святейший Отец связал историческое наследие Франции с современными вопросами человеческого достоинства, искусственного интеллекта, светскости, защиты жизни и мира. Символом обретенной надежды Лев XIV назвал собор Нотр-Дам, восстановленный после пожара усилиями государственных и частных структур. Разрушенное может возродиться, когда люди объединяются ради общего дела. Французская культура имеет христианские корни, а девиз республики «Свобода, равенство, братство» выражает универсальные этические требования, восходящие и к Евангелию. Именно в Париже была провозглашена всеобщая декларация прав человека, которую святой Иоанн Павел II назвал подлинной вехой на пути нравственного прогресса человечества. Лев XIV подчеркнул важность защиты человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, предупредив о риске машинного рая, если научный и технический прогресс перестанет ориентироваться на благо человека. Именно поэтому необходимо формировать нравственное развлечение, чтобы человек сохранял свободу совести и оставался в центре общественного и технологического развития. Подлинно светский характер общества не исключает религиозного измерения, а позволяет государству и церковным общинам сотрудничать ради общего блага в духе здоровой взаимодополняемости. В этом контексте папа высоко оценил диалог между Святейшим Престолом, Поместной католической церковью и французским правительством, в частности, вклад католических школ и благотворительных учреждений в жизнь общества. Говоря о защите жизни, Лев XIV упомянул вызовы, возникающие там, где наука и медицина превращаются в источник коммерческой выгоды, генетические манипуляции, суррогатное материнство, торговлю органами и практики, связанные с намеренным прекращением жизни. Право на жизнь остается непреложной основой всех прочих прав человека. Папа особо отметил международную ответственность Франции. На фоне глобальных кризисов он призвал не считать войну неизбежной, подчеркнув необходимость диалога, дипломатии и разоружения. По его словам, Франция призвана сохранять активную роль в многосторонности, содействуя миротворчеству в Европе и во всем мире. Завершая речь, папа процитировал слова самого президента Франции, обращенные в 2018 году к поместным епископам. «Церковь, безразличная к мирским вопросам, не исполняла бы своего призвания, а президент республики, безразличный к церкви и католикам, не исполнял

Семь лет назад мир с тревогой наблюдал за пожаром в соборе Парижской Богоматери. Вчера, оказавшись под его сводами, папа Лев XIV назвал восстановление храма знаком надежды для всей церкви. Вечером 25 сентября Святейший Отец возглавил в Нотр-Дам-де-Пари вечерню с духовенством и монашествующими Франции. По словам папы, пожар позволил особенно ясно увидеть подлинное значение собора. В тот драматический час мы поняли, что Нотр-Дам больше, чем исторический памятник. Общая сопричастность людей и усилия по восстановлению показали, что здесь бьется сердце народа, что это место встречи прошлого и будущего, неба и земли. Возвращенный человечеству собор, отметил Лев XIV, вновь открывает пространство, где красота может говорить встревоженному сердцу и вести его к миру. Восстановление Нотр-Дама, в котором участвовало все общество, показало: задача церкви не просто сохранять прошлое, но оживлять традицию с дерзновением веры и надежды. Святейший Отец призвал духовенство Франции извлечь урок из этого опыта, где пространство встречи вышло далеко за пределы церковной ограды. «Пусть то, что произошло здесь, вдохновит вас», — призвал папа, указав на необходимость миссионерского обращения, о котором писал папа Франциск в апостольском увещании «Евангелии Гаудиум». Это означает, что церковь не должна превращаться в замкнутое убежище. Христианин не призван бежать от сложности мира. Сам Бог вошел в человеческую историю, уже отмеченную и добром, и страданиями. Крест открывает ее темные стороны, но еще глубже — любовь Бога, оказавшуюся сильнее смерти. Та же встреча земного и небесного — раскрывается и в самом облике Нотр-Дама, отметил папа. Его крестообразная форма, где соединяются камень и свет, напоминает о встрече земли и неба, собирая воедино историю человеческих радостей и страданий. Здесь различные события и переживания человеческой истории складываются в единый живой язык. Жизнь собора, подчеркнул Святейший Отец, не исчерпывается архитектурой. Его подлинное предназначение — быть местом молитвы и прославления Бога. Подлинная душа Нотр-Дама — литургия. Алтарь в центре храма свидетельствует, что церковь — это живая община, объединенная вокруг Евхаристии. В обществе, перегруженном шумом и суетой, благоговейная простота литургического жеста и песнопения дарит человеку оазис мира, открывая пространство для встречи с Творцом. Папа призвал совершать богослужения с глубоким благоговением и благолепием даже в самых малых общинах и ставить церковное единство выше личных предпочтений. «Вместе мы станем пророчеством о том, что примиренный мир возможен», — сказал папа. Говоря о самом сердце христианского служения, Лев XIV указал на необходимость тихой личной молитвы. Сославшись на слова слуги Божьей Мадлен дель Брель, Святейший Отец отметил: «Без личного молитвенного предстояния невозможно стать ни любящими детьми Отца, ни друзьями Иисуса Христа». В конце проповеди епископ Рима призвал присутствующих обратить взор к уцелевшей в огне статуе XIV века Девы Марии с младенцем, которая сегодня вновь возвышается под сводами собора. «Пусть Мария, принявшая слово в своем чреве, сохранит вашу верность и станет звездой, направляющей миссию церкви во Франции», — молитвенно воззвал папа Лев XIV.

В то время, когда все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Сегодня мы прикасаемся к двум литургическим текстам, которые на первый взгляд кажутся бесконечно далекими друг от друга. Один написан в древности мудрецом, который прожил долгую жизнь и многое повидал. Другой – это повествование из Евангелия, когда вокруг Иисуса радовалась и ликовала толпа. Но если вдуматься, оба этих текста об одном и том же – о нашей с вами обычной человеческой жизни, о том, как быстро летит время и как нам порой трудно заметить самое главное в этой жизни. Слова книги проповедника звучат удивительно, они будто спорят друг с другом. Мудрец говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей, радуйся, ходи путями сердца твоего, но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Как видим, Бог вовсе не против нашей радости. Мудрец ведь не говорит: «Ходи с угрюмым лицом и ничему не радуйся». Наоборот, он призывает ценить молодость, ценить силы и здоровье, пока они есть. Но тут же мягко предупреждает: «Помни, что у всего есть конец». Наша жизнь – это не черновик, который можно будет когда-то переписать начисто. У каждого нашего поступка, у каждого слова есть свой четкий вес. Радуйся жизни, но живи осознанно. Не теряй связи с Богом уже сейчас, пока ты молод и пока все хорошо в твоей жизни. А вот дальше идет очень красивое повествование, но в то же время грустное описание того, как человек стареет. «Задрожат стерегущие дом». Это о руках, которые с годами начинают дрожать и теряют былую силу. «Согнутся мужи силы» – это о спине, о ногах, которым все труднее держать осанку. «Помрачаться смотрящие в окно» – это о глазах, когда зрение слабеет, и мир вокруг теряет былые краски, и человек начинает спотыкаться на ровной дороге, волосы становятся седыми, и даже самая маленькая забота начинает казаться тяжелым бременем. Все земное проходит, проходит, как легкий дым. Именно поэтому мудрец просит нас: «Не откладывайте Бога на потом». Помните о нем сейчас, пока вы можете ходить, видеть, слышать и любить.

Продолжая, перенесемся в Новый Завет к Евангелию от Луки. Представьте себе такую картину. Иисус только что совершил удивительные чудеса. Люди вокруг счастливы, они рукоплещут, они в полном восторге. Ученики Христа, наверное, тоже невероятно горды за своего учителя. Им кажется, что этот праздник и этот успех будет длиться вечно. И вдруг посреди этого всеобщего счастья Иисус поворачивается к ученикам и говорит очень тихие, но суровые слова. «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Какая точная параллель с первым чтением. Там мудрец говорил «Радуйся, но помни, что земная жизнь кончится». А здесь Христос говорит ученикам «Вы радуетесь чудесам». Это хорошо, но знайте, впереди меня ждет предательство, ждет крест. Иисус хочет, чтобы они были готовы к испытаниям. Но посмотрите, что происходит дальше. В Евангелии сказано, но они не поняли слова сего, а спросить его боялись. Ученики просто закрыли уши. Им было так хорошо в этот момент, что они побоялись испортить себе настроение. Им не хотелось думать о плохом, не хотелось думать о кресте, тем более. Мы ведь тоже часто так делаем, не правда ли? Когда у нас все хорошо, мы прячемся от чужой боли, от мыслей о трудностях, закрываем глаза и надеемся, что сложные дни нас никогда не коснутся.

0: В заключение, давайте соединим эти две истории. Они сходятся в одном ключевом моменте. Бог призывает нас жить с открытыми глазами и искренним сердцем. Не нужно бояться действительности. Да, молодость уходит, силы убывают, и в жизни каждого из нас бывают не только праздничные моменты, но и свои маленькие Голгофы. Это трудности, болезни, утраты. Настоящие Голгофы, как в этот страшный период войны. Но человек веры тем и отличается, что не боится смотреть правде в глаза. Мы можем радоваться каждому дню, солнцу, друзьям, хорошей погоде, ведь все это дары Божьи. Но в то же время помним, что наше главное пристанище на небесах. И если проповедник говорит, что в конце пути душа возвращается к Богу, то Евангелие идет еще дальше. Евангелие показывает нам, что за каждым крестом, за каждой тьмой всегда следует воскресение. Следовательно, сестры, братья, давайте ценить каждый миг нашей жизни, давайте радоваться, давайте любить, творить добро прямо сейчас, именно сегодня. И что самое главное, давайте держаться изо всех сил за Божью руку, как в счастливые дни, так особенно и в трудные моменты нашей жизни. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 26 сентября. Католическая церковь чтит память святых Космы и Дамиана, бессребреников. Косма и Дамиан были врачами. Они бескорыстно лечили бедных. Умерли мученической смертью в III веке. На их могилах совершались многочисленные исцеления, и поэтому их почитание быстро распространилось на христианском Востоке и пришло на Запад. Святые мученики Косма и Дамиан – покровители врачей и аптекарей. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Адольфа Петкевича. Он служил в Украине. Арестован в феврале 1930 года. Был в тюрьмах в Харькове, Киеве, Ярославле. Умер 26 сентября 1933 года в Архангельске. «Возрадуется сердце мое в Господе».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 25 сентября папа Лев XIV прибыл в Париж, начав четырехдневный апостольский визит во Францию. После торжественной церемонии в аэропорту Орли он встретился в Елисейском дворце с президентом Французской республики, а затем обратился к представителям государственной власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Святейший Отец связал историческое наследие Франции с современными вопросами человеческого достоинства, искусственного интеллекта, светскости, защиты жизни и мира. Символом обретенной надежды Лев XIV назвал собор Нотр-Дам, восстановленный после пожара усилиями государственных и частных структур. «Разрушенное может возродиться, когда люди объединяются ради общего дела». Французская культура имеет христианские корни, а девиз республики «Свобода, равенство, братство» выражает универсальные этические требования, восходящие и к Евангелию. Именно в Париже была провозглашена всеобщая декларация прав человека, которую святой Иоанн Павел II назвал подлинной вехой на пути нравственного прогресса человечества. Лев XIV подчеркнул важность защиты человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, предупредив о риске машинного рая, если научный и технический прогресс перестанет ориентироваться на благо человека. Именно поэтому необходимо формировать нравственное различение, чтобы человек сохранял свободу совести и оставался в центре общественного и технологического развития. Подлинно светский характер общества не исключает религиозного измерения, а позволяет государству и церковным общинам сотрудничать ради общего блага в духе здоровой взаимодополняемости. В этом контексте папа высоко оценил диалог между Святейшим Престолом, Поместной католической церковью и французским правительством, в частности, вклад католических школ и благотворительных учреждений в жизнь общества. Говоря о защите жизни, Лев XIV упомянул вызовы, возникающие там, где наука и медицина превращаются в источник коммерческой выгоды, генетические манипуляции, суррогатное материнство, торговлю органами и практики, связанные с намеренным прекращением жизни. Право на жизнь остается непреложной основой всех прочих прав человека. Папа особо отметил международную ответственность Франции. На фоне глобальных кризисов он призвал не считать войну неизбежной, подчеркнув необходимость диалога, дипломатии и разоружения. По его словам, Франция призвана сохранять активную роль в многосторонности, содействуя миротворчеству в Европе и во всем мире. Завершая речь, папа процитировал слова самого президента Франции, обращенные в 2018 году к поместным епископам. «Церковь, безразличная к мирским вопросам, не исполняла бы своего призвания, а президент республики, безразличный к церкви и католикам, не исполнял бы своего долга».

Семь лет назад мир с тревогой наблюдал за пожаром в соборе Парижской Богоматери. Вчера, оказавшись под его сводами, папа Лев XIV назвал восстановление храма знаком надежды для всей церкви. Вечером 25 сентября Святейший Отец возглавил в Нотр-Дам-де-Пари вечерню с духовенством и монашествующими Франции. По словам папы, пожар позволил особенно ясно увидеть подлинное значение собора. В тот драматический час мы поняли, что Нотр-Дам больше, чем исторический памятник. Общая сопричастность людей и усилия по восстановлению показали, что здесь бьется сердце народа, что это место встречи прошлого и будущего, неба и земли. Возвращенный человечеству собор, отметил Лев XIV, вновь открывает пространство, где красота может говорить встревоженному сердцу и вести его к миру. Восстановление Нотр-Дама, в котором участвовало все общество, показало: задача церкви не просто сохранять прошлое, но оживлять традицию с дерзновением веры и надежды. Святейший Отец призвал духовенство Франции извлечь урок из этого опыта, где пространство встречи вышло далеко за пределы церковной ограды. «Пусть то, что произошло здесь, вдохновит вас», — призвал папа, указав на необходимость миссионерского обращения, о котором писал папа Франциск в апостольском увещании «Евангелии Гаудиум». Это означает, что церковь не должна превращаться в замкнутое убежище. Христианин не призван бежать от сложности мира. Сам Бог вошел в человеческую историю, уже отмеченную и добром, и страданиями. Крест открывает ее темные стороны, но еще глубже — любовь Бога, оказавшуюся сильнее смерти. Та же встреча земного и небесного — раскрывается и в самом облике Нотр-Дама, отметил папа. Его крестообразная форма, где соединяются камень и свет, напоминает о встрече земли и неба, собирая воедино историю человеческих радостей и страданий. Здесь различные события и переживания человеческой истории складываются в единый живой язык. Жизнь собора, подчеркнул Святейший Отец, не исчерпывается архитектурой. Его подлинное предназначение — быть местом молитвы и прославления Бога. Подлинная душа Нотр-Дама — литургия. Алтарь в центре храма свидетельствует, что церковь — это живая община, объединенная вокруг Евхаристии. В обществе, перегруженном шумом и суетой, благоговейная простота литургического жеста и песнопения дарит человеку оазис мира, открывая пространство для встречи с Творцом. Папа призвал совершать богослужения с глубоким благоговением и благолепием даже в самых малых общинах и ставить церковное единство выше личных предпочтений. «Вместе мы станем пророчеством о том, что примиренный мир возможен», — сказал папа. Говоря о самом сердце христианского служения, Лев XIV указал на необходимость тихой личной молитвы. Сославшись на слова слуги Божьей Мадлен дель Брель, Святейший Отец отметил: «Без личного молитвенного предстояния невозможно стать ни любящими детьми Отца, ни друзьями Иисуса Христа». В конце проповеди епископ Рима призвал присутствующих обратить взор к уцелевшей в огне статуе XIV века Девы Марии с младенцем, которая сегодня вновь возвышается под сводами собора. «Пусть Мария, принявшая слово в своем чреве, сохранит вашу верность и станет звездой, направляющей миссию церкви во Франции», — молитвенно воззвал папа Лев XIV.

В то время, когда все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Сегодня мы прикасаемся к двум литургическим текстам, которые на первый взгляд кажутся бесконечно далекими друг от друга. Один написан в древности мудрецом, который прожил долгую жизнь и многое повидал. Другой – это повествование из Евангелия, когда вокруг Иисуса радовалась и ликовала толпа. Но если вдуматься, оба этих текста об одном и том же – о нашей с вами обычной человеческой жизни, о том, как быстро летит время и как нам порой трудно заметить самое главное в этой жизни. Слова книги проповедника звучат удивительно, они будто спорят друг с другом. Мудрец говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей, радуйся, ходи путями сердца твоего, но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Как видим, Бог вовсе не против нашей радости. Мудрец ведь не говорит: «Ходи с угрюмым лицом и ничему не радуйся». Наоборот, он призывает ценить молодость, ценить силы и здоровье, пока они есть. Но тут же мягко предупреждает: «Помни, что у всего есть конец». Наша жизнь – это не черновик, который можно будет когда-то переписать начисто. У каждого нашего поступка, у каждого слова есть свой четкий вес. Радуйся жизни, но живи осознанно. Не теряй связи с Богом уже сейчас, пока ты молод и пока все хорошо в твоей жизни. А вот дальше идет очень красивое повествование, но в то же время грустное описание того, как человек стареет. «Задрожат стерегущие дом». Это о руках, которые с годами начинают дрожать и теряют былую силу. «Согнутся мужи силы» – это о спине, о ногах, которым все труднее держать осанку. «Помрачаться смотрящие в окно» — это о глазах, когда зрение слабеет, и мир вокруг теряет былые краски, и человек начинает спотыкаться на ровной дороге, волосы становятся седыми, и даже самая маленькая забота начинает казаться тяжелым бременем. Все земное проходит, проходит, как легкий дым. Именно поэтому мудрец просит нас: «Не откладывайте Бога на потом». Помните о нем сейчас, пока вы можете ходить, видеть, слышать и любить.

Продолжая, перенесемся в Новый Завет к Евангелию от Луки. Представьте себе такую картину. Иисус только что совершил удивительные чудеса. Люди вокруг счастливы, они рукоплещут, они в полном восторге. Ученики Христа, наверное, тоже невероятно горды за своего учителя. Им кажется, что этот праздник и этот успех будет длиться вечно. И вдруг посреди этого всеобщего счастья Иисус поворачивается к ученикам и говорит очень тихие, но суровые слова. «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Какая точная параллель с первым чтением. Там мудрец говорил «Радуйся, но помни, что земная жизнь кончится». А здесь Христос говорит ученикам «Вы радуетесь чудесам». Это хорошо, но знайте, впереди меня ждет предательство, ждет крест. Иисус хочет, чтобы они были готовы к испытаниям. Но посмотрите, что происходит дальше. В Евангелии сказано, но они не поняли слова сего, а спросить его боялись. Ученики просто закрыли уши. Им было так хорошо в этот момент, что они побоялись испортить себе настроение. Им не хотелось думать о плохом, не хотелось думать о кресте, тем более. Мы ведь тоже часто так делаем, не правда ли? Когда у нас все хорошо, мы прячемся от чужой боли, от мыслей о трудностях, закрываем глаза и надеемся, что сложные дни нас никогда не коснутся.

0: В заключение давайте соединим эти две истории. Они сходятся в одном ключевом моменте. Бог призывает нас жить с открытыми глазами и искренним сердцем. Не нужно бояться действительности. Да, молодость уходит, силы убывают, и в жизни каждого из нас бывают не только праздничные моменты, но и свои маленькие голгофы. Это трудности, болезни, утраты. Настоящие голгофы, как в этот страшный период войны. Но человек веры тем и отличается, что не боится смотреть правде в глаза. Мы можем радоваться каждому дню, солнцу, друзьям, хорошей погоде, ведь все это дары Божьи. Но в то же время помним, что наше главное пристанище на небесах. И если проповедник говорит, что в конце пути душа возвращается к Богу, то Евангелие идет еще дальше. Евангелие показывает нам, что за каждым крестом, за каждой тьмой всегда следует воскресение. Следовательно, сестры, братья, давайте ценить каждый миг нашей жизни, давайте радоваться, давайте любить, творить добро прямо сейчас, именно сегодня. И что самое главное, давайте держаться изо всех сил за Божью руку, как в счастливые дни, так особенно и в трудные моменты нашей жизни. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!